Словно пьяный Эйнштейн, словно обкуренный Тесла. Я свалился, мара, Боинга, кресла. Дэджи Тепаса, Дэджи Тепаса, мы сарендер, рачачабняса. Это тебе. Словно пьяный Эйнштейн. Условно пьяный Эйнштейн, словно пьяный Тесла. Я свалился снова в Боинга кресла.